Одни из самых знаменательных слов, когда-либо сказанных нашим Спасителем, касаются детей. И как ни странно, но мы обнаружим, что они относятся к каждому из нас. Слова эти записаны в Евангелии от Марка в 10 главе и гласят они так. «Приносили к Нему, то есть к Иисусу Христу, детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих». Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей, приходите ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дети, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Если внимательно вникнуть в эти слова Иисуса Христа, то невольно мы должны заключить, что одним из пробных камней нашего духовного стояния перед Богом является наше отношение к детям. Да, как ни странно, но этим Христос говорит мне и также тебе, что если наше отношение к детям, окружающим нас, не соответствует сказанному в нашем тексте, то мы не в правильных отношениях с Богом. Поэтому весьма важно, чтобы мы имели ясное представление о том, что Христос хотел этими словами сказать. Скажите, можно ли измерить величину преступления человека против своей бессмертной души, когда он отказывается от спасения, предлагаемого ему самим Богом? Кто в состоянии ответить на этот вопрос? Потеря такой души неизмерима, она вечна. Но, возлюбленные, есть грех еще страшнее этого. Это быть препятствием другим, желающим стать на путь спасения. Какой это ужасный грех удерживать погибающую душу от Иисуса Христа, ставить преграду, блокировать ей дорогу в небесный град. Простительно ли человеку, который умышленно изменяет указательные знаки с тем, чтобы вводить в заблуждение путешественника, особенно когда это касается вечности, поступающий так, с преднамерением, удерживающий душу от Иисуса Христа, является служителем сатаны. Самые суровые слова, осуждение – пали из святых уст Христа как раз по адресу таких людей. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не пускаете. Грех этих людей для всех явен, и суд над ними неминуем. Кому не ясен в этом умысле дьявола препятствовать детям прийти ко Христу? Дьявол отлично знает, какое значение имеют созидательные годы ребенка. Ему хорошо известна гибкость характера и восприимчивость ребенка ко всем влияниям окружающей среды. Агенты сатаны бесчисленны, и они могут маскироваться под разными благородными видами, включая религию. Цель же их одна — не допускать детей до Иисуса Христа. О, горе тому, кто продал свою душу и является соучастником в этом коварном и пагубном деле сатаны. Христос говорит, лучше тому было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Однако вернемся к нашему тексту. В нем мы обнаружим, что в данном случае Христос обращается не к тем, которые умышленно препятствовали детям приходить к Нему, то есть Он тут не книжникам и фарисеям говорит, но Своим последователям, к самым близким Своим. Им Он говорит эти слова, Своим ученикам, «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Между прочим, не будет лишним отметить один интересный факт, а именно, что тут, видно, отцы приносили своих детей ко Христу. Я, конечно, ничуть не сомневаюсь, что были тут и матери, но греческое местоимение в нашем тексте указывает, что это были мужчины, которые приносили детей. Нужно сказать к позору мужчинам, что мы большей частью передали эту Богом нам данную обязанность воспитания детей в страхе Божьем для наших жен. Эти люди приносили своих детей к Иисусу,
а ученики не допускали. Они думали, что у Спасителя были более важные занятия, что ему не было времени возиться с малышами. Ученики отлично знали, что глубочайшим стремлением его любвеобильного сердца было явление Царствия Божия, что он был там посреди них, чтобы учить и наставлять людей о значении Царствия Божия и установлять это Царство в их жизни. Следовательно, у него не может быть времени для детей, так думали ученики. Но упрек Спасителя только показывает, как неправильно понимали они сущность этого царства. Поэтому он и говорит им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Ученики препятствовали детям приходить ко Христу, потому что они думали, что Царствие Божие — это дело слишком великое, грандиозное, а поэтому оно ничего общего не имеет с детьми. За это ложное понятие о Царстве Божьем Христос их и упрекает. Возлюбленные, мы никогда не сможем помочь как нашим детям, так и окружающим нас до тех пор, пока сами правильно не поймем значение Царствия Божия, и до тех пор, пока нашим главным желанием не станет восстановление этого Царства в сердцах людей. Церковь, которая отдает все свои силы для созидания ее внешнего облика, члены которой ищут своих личных выгод и интересов, такая церковь всегда пренебрегает детьми. Им нет времени возиться с ребятами, им они мешают. Члены такой церкви строят царство не небесное, а земное, временное. Но церковь, ищущая подлинного царствия, вечного, божественного, стремлением которой является восстановление грешного человечества в образ и подобие Божие, такая церковь всегда заботится о детях. Поэтому, возлюбленные, пробным камнем моей и твоей духовной жизни является наше отношение к детям. Этот ужасный грех, препятствование приходить детям к Иисусу, является не каким-нибудь исключительным грехом. Наоборот, он очень распространен. Если апостолы, будучи так близкими ко Христу, были виновны в этом грехе, то не является ли он обыкновенным явлением в наши дни? Дорогие друзья, отдаем ли мы себя для приобретения детей для Христа с такой же ревностью, с таким же энтузиазмом, как приобретению взрослых? Но вы скажете: брат Пейси, вы шутите. Дорогие мои, я не знаю, как более серьезно я могу это сказать. Ведь тут идет вопрос о бессмертных душах, душах, за которых Христос умер. Когда мы садимся кушать за семейным столом, разве мы исключаем наших детей? Разве мы заставляем их голодать? Если вы родители и любите своих детей, то естественно, что вы усмотрите все необходимое для их физического блага. Почему тогда пренебрегать их бессмертными душами? Разве справедливо беспокоиться только о их временном благосостоянии и совсем пренебрегать вечное?

0: Далее мы видим, что от неясного понимания учениками сущности Царствия Божия они не могли знать и подлинной нужды детей. Я уверен, что если какой-нибудь отец или мать принесли бы своего больного, искалеченного или умирающего ребенка, то ученики отстранили бы толпу и дали бы место такому ребенку. Это явная нужда, ведь дитя умирает, а Христос может его исцелить. Но эти неспокойные, шумливые, озорные малыши, зачем им приходить и докучать Христу? Какой смысл утомлять Спасителя? Дети часто делают беспорядок и мешают взрослым. Но, возлюбленные, они забыли, что в этих детях за всей их радостью и беспечностью скрывается великая нужда в личном благословении Спасителя. Будем помнить, что как бы молоды они ни были, в каждом из них гнездится камушек греховного сердца, и со временем, если Дух Божий их не возродит, они также должны погибнуть. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. Кто может из нечистого сделать чистое? Естественное рождение передает греховную природу родителей, но оно не в состоянии передать благодати Божьей. Нам ясно сказано, что дети Божьи не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога рождаются. Нигде в Новом Завете вы не найдете, что благодать можно унаследовать от плотского рождения. Царствие Божие состоит из возрожденных детей Божьих. Дети, рожденные в семействе верующих, имеют большое преимущество в том, что они знают путь спасения. Но их нужда и греховное состояние их души ничем не отличается от других. Если вы серьезно об этом подумаете, то поймете, почему так необходимо приносить детей к Иисусу Христу и притом принести их к Иисусу как можно скорее. Есть, например, те, которые не решаются приносить детей ко Христу, потому что сомневаются в реальности и возможности их возрождения. О, дорогие мои, не говорите мне о том, что дети не в состоянии каяться. Могу сказать из личного опыта, что мне было всего 7-8 лет, когда я горькими слезами оплакивал мое погибшее состояние, а уверовал я 14-летним мальчиком. Я отлично знал, что был большим грешником и чувствовал ужасную вину и тяжесть греха еще в тех ранних годах. Сколько могу привести лично мне известных примеров, где даже 5-6-летние дети каялись и действительно рождали свыше? Могу сказать, так как мне известно из ответов моих друзей на мой вопрос, когда они обратились к Господу, что большинство из них обратились или в детском возрасте, или будучи подростками. Не забывайте, что человек с каждым проходящим годом делается менее способным верить. Ребенок способен легче воспринять веру, чем взрослый. Каждый год ведет невозрожденного все дальше и дальше от Бога и делает его менее способным принять то, что Божие. Нет лучшей почвы для семени, чем та, которая еще не истоптана и не заросшая тернями мира сего. Некоторые стали препятствием детям на пути ко Христу, потому что они забыли ценность ребенка. Цена человеческой души не зависит от ее возраста. Сколько раз приходится слышать: «А, это только ребенок! Дети всегда мешают, нет тут места для них, это озорники! А, дорогие мои, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих!» Не обижайтесь, если я скажу, что мальчика больше стоит спасать, чем мужчину, ребенка, чем взрослого. Подумайте, какая милость Божия спасти человека 70-летнего возраста. Но скажите, что может он в своем возрасте сделать для человечества, прожив свой век в грехе? К 50-60 годам человек почти уже истощен. И если наши ранние годы отдавали мы дьяволу, то сколько остается для Бога? А этим мальчикам и девочкам, у них вся жизнь впереди для Бога. Разве не стоит их спасать? Разве не ясно значение слов Христа? «Пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Братья и сестры, есть ли среди нас такие, которые виновны перед Богом и перед нашими детьми в этом грехе? Не препятствовали ли мы им покаяться и веровать в Иисуса Христа? Не ставили ли мы им преграды к обращению? Нашим поведением, нашим эгоизмом, нашей вспыльчивостью, грубыми словами, неразумными поступками, невоздержанностью. А может быть, мы подавали им повод к соблазну нашим непониманием сущности Царствия Божия, недооценивая способности малого ребенка быть верным последователем Христа? Пусть сегодня Дух Святой укажет каждому из нас, чем согрешили мы против малых сих. О, дал бы Бог ради спасения их бессмертных душ каждому из нас смирение и духа покаяния, а также твердую решимость во что бы то ни стало не только не быть препятствием для детей, но делать все возможное, чтобы привести их силой Духа Святого к Иисусу Христу. Заключить сегодняшнюю беседу я хочу последними словами нашего текста. «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». Кто бы ты ни был, мой дорогой радиослушатель, ты можешь прийти к Иисусу Христу, но ты должен прийти как маленькое дитя. У ребенка нет никаких предрассудков, не имеет он своих мнений и теорий. Он просто верит тому, что говорят ему. Ты, как дитя, должен прийти с верой, что Господь примет тебя, потому что Он так сказал. Простит тебя и сделает новой тварью во Христе Иисусе. Приди к Спасителю с той же самой доверчивой искренностью, с какой приходит ребенок, и ты родишься свыше и станешь чадом Божьим. Да поможет тебе Господь это сделать.
1: Библия, книга Исход, глава 20. Стихи 2 и 3. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим».

на самом деле очень непросто рассказывать о своей жизни, особенно когда она проходила в тяжелом, грязном и безобразном состоянии, и люди стараются утаить какие-то отголоски своей судьбы. Но я сегодня хочу поделиться с вами о своей жизни, рассказать честно, подробно и внятно, изъясниться. Меня зовут Дима, фамилия моя Ларкин. Я родился в городе Арсеньеве. Это такой маленький городочек на Дальнем Востоке. И это было интересное тогда время. В 1975 году, когда был рассвет СССР, Союз Советских Коммунистических Республик. И детство мое проходило тоже в таком интересном мире. Я помню, как я был любимый сын у матери своей, был единственный сын. Мама моя, она зубной техник и вставляла людям зубы, помогала их лечить. И в довольно маленьком городке была, просто добрый человек, известный. Отец у меня всю жизнь, он просидел в местах лишения свободы. К сожалению, конечно, к моему сейчас. Но тогда я этим хвастался, гордился. И когда надо, мне этим апеллировал и прятался за это. И помню, как мама меня устроила в детстве. Я был в фигурном катании. И она хотела, чтобы я был и танцором в красных сапогах. Потом несколько лет отучила меня на классе фортепиано музыкальном. И даже какое-то время я занимался акробатикой. Потом нашел себя в футболе и хоккее. Мне очень нравилось играть в футбол, хоккей. Я мечтал быть Диего Марадоной, мечтал быть Пеле. Поэтому днями проводил на стадионах, просто жонглировал мячом. Был лучше в этом виде спорта. Потом впоследствии стал капитаном команды, тоже среди малышей. Тогда мне было от 8 до 13 лет, я играл в этот вид спорта, и мне это очень нравилось. Я, конечно, мечтал, уже видел себя там суперзвездой. И мы жили таким командным образом жизни. Мы ездили на разные турниры, это было интересно. Комсомольск, Хабаровск, Биробиджан, и разные другие приморские, дальневосточные города. И где-то лет до 13 мы были такие красивые все, такие активные, в спортивных костюмах, молодые. И везде там были популярные. Потом пошли дискотеки, мы стали уже переходить в подростковый возраст и стали посещать дискотеки, разные клубы. И я никогда не думал, что в мою жизнь когда-то придет наркотик, или же там я стану сильно пить, или я буду сидеть в тюрьме. Я даже не мог присниться в этом страшном сне, не могло мне. Но тем не менее так и произошло. Все началось с дискотек. Потом мы начали покуривать химку, потом начали покалываться разными наркотиками. И я всегда думал, что я силен и вовремя могу остановиться. Но тем не менее, это болото потихоньку засасывало. Я бросил спорт, потом бросил дом, потом жил на разных улицах, где приходилось. Мы воровали, крали, ложился спать в одном городе, просыпался в другом и вели такой разгульный образ жизни. Тем более, как Приморский край был наводнен такими людьми, которые были все в наколках, татуировках, на глазах «не буди», вся грудь в куполах. Они апеллировали разными понятиями, которые заключались в людском ходе, в воровской идеологии. И нас тянул этот романтический мир. Я думал, эта жизнь как раз там, где люди говорят слово, и просто судьбы решаются, и разные диалоги тоже и споры становятся нормальными. И я помню, как в 19 лет меня уже не первый раз ловили с наркотиком, мне дали первый срок, и я уехал, как говорилось тогда, на 29-ю колонию, мне дали 2,5 года. Для меня тогда, конечно, была такая шокированная ситуация.

Вот что я уходил вот в эти разные там трансы, разные наркотические опьянения и так далее. Вот. Я помню, как мать меня тоже ложила в разные клиники тоже. Я помню, как уже не было вен абсолютно. И просто, ну, загибался тоже от разных кумаров. Там несколько раз тоже вылавливал передозировку. Вот. И здоровье, конечно, оно таяло. Вот. Мозги сохли. Друзья уменьшались. Кладбище росло тоже. Мы, я помню, постоянно посещали там наших друзей. Вот, которые уже отходили в мир иной, если можно так сказать. Вот. Ну и пришел такой момент, что я в очередной раз уже был в этом в медицинском заведении. У меня здесь была канюля, как не было вен, куда можно было колоть лекарства и каким-то образом вывести меня вот из этого, ну, состояния просто наркозависимости. Также посещали разных гадалок, там шептуни, методы кодировки. Они тоже не влияли, на какой-то короткий срок помогали, но потом все возвращалось тоже на круги своя, и где мы. Мы просто вели этот безобразный образ жизни. Не было ни друзей, не было ни врагов. Просто ты живешь одним днем, вот, не зная, куда ты дальше идешь. Вот. Конечно, я встречал разных людей, и которые говорили, что «Дима, тебе нужен Бог, тебе нужно идти в церковь, что только Господь тебе может помочь». Я тогда смеялся с этих людей, презирал их, считал, что вера в Бога – это значит, надо докатиться, или это надо пожилым людям, которые уже отжили эту жизнь и все перепробовали. Вот. И поэтому смеялся и шел дальше, ну, по своей стезе, если можно так сказать. Вот. Мы воровали, продолжали тоже разный разбойный, разгульный образ жизни. И мне дали второй срок, это уже было мошенничество, мы обманывали людей. Вот. И я помню, вторым сроком уже поехал на колонию 41, это Уссурийск. И вы знаете, там тоже, ну, я начал размышлять, смотрел «Звездное небо», читал разную литературу, там Карма, Кришна, Карнеги, Кастанеда, Блаватская, Лазарев, там разная индийская философия, китайская. Наряду с этим читал разную литературу, мне нравился Пикуль, вот, исторические факты и так далее, и так далее. Я начал задумываться о смысле жизни, о том, для чего вообще я рожден, куда я иду, неужели я так всю жизнь буду только менять лагеря, внутри пустота, нет ни друзей, нет будущего. Абсолютно. Спорт уже не было смысла возвращаться. Он был как хобби. И до сих пор он остается для меня хобби. Я люблю этот вид спорта. Но тем не менее, уже будущего у меня абсолютно не существовало. Вот. И в этой зоне я начал задумываться, смотрел в небо и так вот про простоте в своего сердца говорил: «Господи, там, если ты есть». Я думал, что Будда.

И Аллах, и Христос – это все одно и то же. Просто по-разному к Нему надо приходить. И просто у Него разные имена и разные дороги. А Бог – суть одно. Ну и переживал определенное такое присутствие, сильное, мощное воздействие какое-то. Как будто с неба что-то наполняло мое сердце. Вот. Но пришло время, когда мне надо было освободиться. Я освободился и опять погряз в наркотики. Я понял, что у меня нет свободы, нет ни жизни, нет вообще меня по сути своей. Конечно, родные, близкие все отвернулись, и я часто слышал в свою сторону, чтобы ты сдох, скотина, горбатого могила исправить. Это было справедливо. В действительности я не мог смотреть сам на себя в зеркало, все время как бы сам себя не уважал, вот, не мог даже оправдаться сам собою и так далее. И уже не было сил даже хорохориться. Вот. И однажды, в очередной раз, я помню, когда я встретил мать на улице уже полуоблезлом состоянии, она говорит: ну пойдем, есть гадалка, которая может просто убрать с тебя эту чакру, эту ауру какую-то, поправить тебе карму. И мы пришли, сели, и этот человек начал как-то манипулировать, колдовать, жечь свечки, вот, и что-то как-то влиять на меня. Потом сел напротив меня и прямо мне сказал, что, знаешь, я не могу тебе помочь. Определенные какие-то там силы колдовские стояли с одной стороны, там светлые силы с другой. И она сказала, что есть в Владивостоке определенная группа верующих, у которых есть сила, которые могут помогать наркоманам, и тебе надо ехать туда, там есть такой вот батюшка Роман, вот, куда тебе надо, вот. Я помню, на тот момент я уже был женат, мы вместе с женой кололись тоже, у нас было двое детей. Это просто очень трудно описать, потому что так все было грязно. Вот, мы продавали детские вещички тоже, вот, ничем не гнушались абсолютно. Все финансы, которые шли на детей, мы просто их прокалывали безбожно и так далее. Вот. Мы собрались, в общем, мы поехали в город Владивосток искать батюшку Романа, искать тех верующих, ту группу верующих людей, которым действительно есть Бог, которые помогают. Сами вообще не имели ни малейшего представления о том, как это все выглядит. Но когда мы приехали, мы увидели невероятно, но такие светлых людей. Это были бывшие зэки, наркоманы, преступники. Вот просто такое отребье. Определенная группа лиц. Я когда посмотрел на них, неужели эти люди не смогли измениться? Вот. Я увидел в их глазах блеск, я увидел в их глазах надежду. Я увидел, что у них есть новая судьба, как будто у них новое сердце, как будто они заново родились. И они говорили мне все: «Дима, тебе Бог поможет, ты просто открой свое сердце, Он тебя освободит, и ты никогда больше не будешь наркоманом, ты никогда больше не будешь лгать, красть, ты никогда больше не будешь приносить вред ну, ни родным, ни близким, да и вообще по сути своей». Я тогда помню, они посадили меня на табуретку и сказали: «Хочешь помолиться Иисусу Христу?» Я начал мудрствовать и говорить, что и Аллах, и Будда, и Кришна. Они сказали: «Ну посмотри на себя». Вот ты молился разным богам, но ты посмотри на себя, когда ты выглядишь безобразно, когда у тебя нет ни одной вины, ты худой, ты живешь только по ночам, ты не можешь смотреть людям в глаза. Вот. Помолись Иисусу Христу. Я говорю: «Почему Иисусу?» Они говорят: «Потому что Христос умер за тебя на кресте. Не Будда, не Аллах, не Кришна, а именно Христос умер за тебя на кресте». И я думал, что мне уже терять нечего. Не то, что я поверил, но я думал уже, как бы это была последняя попытка в моей жизни. Я попросил, сказал: «Христос, если ты есть, приди в мою жизнь. Вот. Или просто убей меня, потому что я устал уже мучиться». Вот. Вы знаете, с тех пор уже прошло 15 лет. Вот. Это невероятное время, которое дало мне жизнь с того дня Иисус Христос. Вот. И за эти 15 лет, ну, как если так сказать честно, я живу как бы заново, новую жизнь. У меня новое сердце, новый язык, новые глаза, новые уши. Я как бы по-новому вижу этот мир, по-новому отношусь к людям. У меня новые чувствования, переживания. Вот. Мы как-то с женой решили пойти этим путем и доверили всю жизнь как бы Богу. И не только ему, а церкви. Мы решили, что мы будем помогать таким же людям, ходить в тюрьмы и говорить им, что вы можете измениться, ходить на улицы, в подвалы, в подъезды, вот, там, на разные перепутья жизненные, и говорить, что вот нам Бог помог, и Он сможет также помочь и вам. Вот. И с тех пор мы уже посетили много городов, именно с вот этими вот проектами, такие как Лесозавод, Дальнереченск, Спасск. Потом мы перекинулись на Сибирь, там Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское и разные другие города. Потом пришло время, и мы
поехали в Санкт-Петербург, вот, и до сих пор мы там трудимся, в Санкт-Петербурге. Город тоже в то время был полон наркотика, полон разного рода, разной грязи и так далее. И, вы знаете, я не поменял круг общения. Я до сих пор провожу свое время с бывшими наркоманами, которые когда-то умирали, которые были никому не нужны. Но мы сегодня разделяем с ними жизнь, и они становятся новыми людьми абсолютно, женятся, выходят замуж, рожают детей. Вот. И сегодня, например, у нас с Надей, это моя супруга, которой мы вместе шли вот в этой жизни, у нас 10 детей, 5 дочек, 5 сыновей. Вот. И мы так счастливы, вот, которые сами чуть не умерли 15 лет назад. Сегодня можем давать жизнь другим. Вот. Я так благодарен тоже как бы судьбе, благодарен тем обстоятельствам жизненным, которые дали мне вот эту встречу с настоящим живым Иисусом Христом. И, конечно же, с Его людьми, которые никогда не молчат, они бесстрашны, добры, они прощают, они любят, они помогают не только добрым словом, но и также в определенных форматах разным действиям и так далее. И сегодня я хотел бы тоже вот сказать, может быть, кто-то из вас сейчас смотрит это, ну, может быть, выступление, вы находитесь в тяжелом состоянии, или ваши родственники, или же, может быть, в подъезде какой-то сосед, или же просто, может быть, какие-то на работе у вас есть люди, которые страдают вот этими именно заболеваниями. Я считаю, что Иисус Христос может им помочь. Вот. Но и не только тем людям, которые находятся в проблеме. Вы знаете, Иисус Христос, Он дает новую жизнь, Он дает новую судьбу, Он дает новые, как бы, размышления. Это не сухая какая-то черствая религиозная жизнь. Эта жизнь, она полна разноцветных эмоций, переживаний, вот, встреч, интересных, добрых, вот, и дивных. И сегодня я так вот благодарю Бога за ту всю жизнь. Вы знаете, вот, и мне на самом деле не просто было поделиться об этом с вами. Поэтому пусть Бог вас всех благословит.